Төвенде Апным районымызки 16 шаарынын келгиси 24 саатлык аба ырайдын алдын маалыматка карап бакайлы. Үрүмчүдө аба очук температура 21-дан 34 Цельсия градусугача, Алтайда аба очук температура 15-дан 31 Цельсия градусугача, Чөйчөктө аба очук болуп кийин булутлуу, температура 19-дан 37 Цельсия градусугача, Голжуда аба туттук, температура 21-дан 36 Цельсия градусугача, Бордолада аба очук болуп кийин булутлуу, температура 20-дан 34 Цельсия градусугача, Кармайда аба очук болуп кийин булутлуу, температура 24-дан 34 Цельсия градусугача, Куйдунда Hava ochiq bo'lib keyin bulutlandi, temperatura 18'dan 35 Selsiya gradusgacha. Shayxanzida hava ochiq, temperatura 18'dan 35 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 21'dan 35 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli bo'lib keyin ochildi, temperatura 23'dan 36 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 31'dan 42 Selsiya gradusgacha. Korlida hava ochiq bo'lib keyin bulutlandi, temperatura 27'dan 36 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava tutuq, temperatura 26'dan 36 Selsiya gradusgacha. Atushda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 23'dan 32 Selsiya gradusgacha. Qashqada hava tutuq, temperatura 23'dan 33 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava tutuq, temperatura 24'dan 36 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava ochiq, temperatura 21'dan 34 Selsiya gradusgacha. Avaraydın, malumat anlattık.